0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра «круглые». В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют «кинзой», а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии XIX века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Каруза в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Каруза оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Здравствуйте. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают топливо только дизельное, третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС цены стали чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит примерно 85 рублей за литр, 95-й по 90 рублей, сообщают автомобилисты в соцсетях. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет Турару. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал Урару. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные в начале следующей недели до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб Lounge Run Club, который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47 с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рейдинского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками.

278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radioc. 12+.
1: Радио Си, 103,7 FM, 7:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 17. На радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
2: Доброе утро. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают топливо только дизельное, третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС цены стали чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит примерно 85 рублей за литр, 95-й по 90 рублей, сообщают автомобилисты в соцсетях. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет УРА.ру. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал УРА.ру. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные в начале следующей недели до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб Lounge Run Club, который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
3: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит» – красота под вашими ногами.
1: В центре Екатеринбурга плюс 17, идет небольшой дождь. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
4: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. 7 часов и 9 минут в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 2 июля. В центре Екатеринбурга плюс 17. Накрапывает небольшой дождь. Ну, а какая летняя погода и без дождей? Жаркая, сухая погода к нам еще обязательно вернется. И очень скоро. А сегодня до плюс 23 и местами кратковременные дожди и грозы. Что хорошего на этот четверг обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
6: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
7: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое 449,99 за 1 килограмм. Палочки кукурузные «Витек» 79,99 за 350 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы и на Челюскинцев от Стрелочников до Космонавтов. Посмотрим, как изменится ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
8: «Субару» – автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Радио Си. 103,7 FM.

0: На радио 7 много песен с прекрасным летним настроением. На часах 7.15 в центре Екатеринбурга плюс 17. А сейчас на радио 7 гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
0: Каким образом меняется отношение к самому себе, если мы часто сидим в соцсетях? Об этом через 5 минут на Радио 7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:21 в центре Екатеринбурга плюс 17. Накрапывает небольшой дождь, который в скором времени закончится. У нас, в принципе, будет сухо до обеда. После обеда дожди и грозы. И плюс 21-23. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга» Аками на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее от фильтров. Виртуальной реальности.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
1: Радио Си.

0: На радио СИ одна из музыкальных новинок «Милен Фармер». 7.29 в Екатеринбурге, в центре плюс 17. Сегодня днем плюс 21-23. На радио СИ новости Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Доброе утро. В 5 свердловских муниципалитетах введен режим ЧС из-за паводка. В Екатеринбурге, Горно-Уральском округе, Кушве, Нижних Сергах и Первоуральске, сообщает управление МЧС. В зоне подтопления уже более 260 домов и садовых домиков. Второй трамвайный маршрут в Академический власти Екатеринбурга запустят в августе. Маршрут трамвай номер 16 с сообщением Волгоградской Урфу будет соединять Академические районы ЖБИ и ходить между остановками Академика Парина и 40-летия ВЛКСМ, пишет портал 66. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Буря ожидается на уровне G3. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Главными трендами мужской моды весной и летом 2027 будут бирюзовый цвет, трикотажные жилетки с орнаментом и микрошорты, сообщил в своем телеграм-канале стилист и телеведущий Александр Рогов после прошедшей мужской недели моды, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио СИ.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 17. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. После обеда кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 21-23. В Краснотурьинске тоже плюс 21-23. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 19-21. В Первоуральске плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 7:38 в центре Екатеринбурга плюс 17. Почему сегодня, 2 июля, отмечается День НЛО? Узнаем минут через 5 на Радио С.
1: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсемир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сегодня в Кировском. Шашлык кавказский. Охлажденный. Сибагра. 359,99 за 1 килограмм. Творог кировский. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
0: На Радио С о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс» «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, небольшая пробка на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Челюскинцев от Стрелочников до Космонавтов, на Черепаново и Стрелочников от Готвальда до Челюскинцев и на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. Самые загруженные магистрали — Ленина в сторону УПИ, Репина из центра, Челюскинцев в направлении ЖД вокзала.
6: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Ямайка, кстати, на чемпионат мира в этом году не попала вообще. А если смотреть, как играет Аргентина, ты понимаешь, что тот матч, где 5-0... Там Аргентина вообще не играла. 7.44 в Эхтемурге, в центре города плюс 17. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.56. Что будет модным в будущем году? И как изменится движение некоторых трамваев в Екатеринбурге с 1 августа? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Через минуту музыка, понятная, без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд «Фри» 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
4: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 17, днем до плюс 23. На Радио СИ новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. С 1 сентября россияне смогут получать налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минфин. Это одна из мер господдержки для развития в стране культуры долгосрочных накоплений, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Также с 1 сентября вырастет вычет для родителей, которые делают взносы в пользу своих детей. Теперь они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч, пишет РИА Новости. Системного роста цен на поездки в такси в Свердловской области не фиксируется. Идут переговоры с АЗС об увеличении лимита топлива для водителей. Об этом заявили порталу Е1 в компании Яндекс.Такси. Там понимают, что из-за проблем с автотопливом горожане опасаются роста цен на поездки в такси и нехватку машин. В ряде городов, где действует ограничение на отпуск топлива, таксисты проводят на заправках много времени, что усложняет их работу, сокращает время на линии. Поэтому принимаются меры, отметили в сервисе. Там пообещали вскоре завершить доработку и дать водителям такси актуальную информацию о наличии топлива на конкретных автозаправках. С 1 августа в Екатеринбурге изменится схема движения некоторых трамваев и троллейбусов в рамках оптимизации маршрутов. Так, трамвай номер 12, который ходит от Дворца спорта до 40-летия ВЛКСМ, пойдет до Шарташа. 20-й маршрут сообщением парк Маяковского Шарташ отменят. Трамвай номер 16, Волгоградская Урфу, направят на конечную Академика Парина. На этот маршрут направят 7 новых кастеров. Сократят интервал движения до 11-14 минут. Трамвайный маршрут номер 23, 40-летие ВЛКСМ машиностроителей, будет сокращен до виза. Автобус номер 83 сообщением Светлый Монтажников перенаправят на конечную Уралтехгаз, пишет Е1. Большая сцена театра музыкальной комедии в Екатеринбурге закрылась на ремонт. С сентября и примерно год спектакли будут давать в ДКЖ и Дворце народного творчества. Переезд труппы намечен на сегодня, 2 июля. Это будет шоу. В 11:30 на новые площадки отправятся «Капитан Грей» из «Алых парусов», «Екатерина Великая», «Император Николай I» из «Декабристов», а также «Буратино» с «Золотым ключиком» и другие персонажи. Сопровождать их будут собака Муха, черный кот и голуби, партнеры актеров по сцене. Во дворе мускомедии пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом театра. Главными трендами мужской моды весной и летом 2027 станут бирюзовый цвет, трикотажные жилетки с орнаментом и микрошорты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале стилист и телеведущий Александр Рогов после прошедшей мужской недели моды. Также ранее он сообщил о том, что в моду возвращаются футболки с номерами. Также рассказал, что трендовые украшения наклейки заменят дорогие ювелирные украшения. Еще ранее ведущий модного приговора призвал носить плащи или тренчи в клетку, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Где-то после обеда кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 2 июля на часах 8.11 в центре плюс 17. И дождь, который шел еще час назад, пока прекратился. Сегодня местами кратковременные дожди и грозы и где-то после обеда. Минут через 10 на Радио Си мысленно перенесемся в Италию. Там, где сегодня в одном из городов проходят опасные скачки. Что это за скачки такие, узнаем минут через 10 на Радио Си. А еще поиграем в день рождения каждый день. А там у нас сегодня билет на шоу «Волынка». Играем минут через 10. Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Реклама. Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи, Екатеринбург, вход свободный. 6+.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сегодня в Кировском. Пельмени классические. Мираторг. 199,99 за 700 граммов. Сыр моцарелла мини. Первый вкус. 89,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Транспорта в целом немного, но собирается транспорт на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Стрелочников от Черепанова до Челюскинцев и на Челюскинцев от Братьев Быковых до Космонавтов. Самые загруженные магистрали Белинского в направлении к Ботанике, Репина в центр и Челюскинцев в направлении ЖД вокзала.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:22. На Радио Си начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на шоу «Волынка» от «Этники до рока» для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. В игре сегодня 23 декабря. Если вы родились 23 декабря, набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 23 декабря. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. 23 декабря в игре. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1,5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэли Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» – это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. 3 модели, 3 характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
0: В игре «День рождения. Каждый день» на радио ИСИ выпало сегодня 23 декабря, и в игру мы добавляем 2 соседних даты. Если вы родились 22, 23 или 24 декабря, набирайте прямо сейчас 235-103.7. В Екатеринбурге 8:24, в центре города плюс 17. Сегодня днем, после обеда, кратковременные дожди и грозы и плюс 21-23. Радио ИСИ с вами. Доброго вам утра и хорошего четверга.
4: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.

0: опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 12+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: Радио ИСИ «Золотые хиты» на часах 8.31. У нас проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас дозвонилась Татьяна Сидорова. Таня уже на работе, чему никто не удивляется уже. А вот удивительно, с чего начинается рабочий день. Тань, как у вас? Чем заняты? Что делаете?
1: Что делаю? Ну вот компьютер тут читаю, что нового, почту.
0: А, пока еще не в работе, пока еще только вливаетесь.
1: Да, да, пока еще только вот готовлюсь.
0: Чтоб как придут коллеги сразу все, да?
1: Да.
0: А вы уже довольны, новости все прочитали, на радио все поиграли, можно и поработать.
1: Да, день удался.
0: Таня, а у вас сегодня еще и день рождения внеурочный.
1: Да, здорово вообще. Всегда так жду эту рубрику, и вот, наконец-то дождалась.
0: Без подарка не останетесь. Получаете сегодня пару билетов на шоу «Волынка» от «Этники» до «Рока». Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Немного информации на правах рекламы. В программе прозвучат хиты AC/DC, Queen, Bonnie M и Abba в мощной рок-обработке с электрогитарами и барабанами. Впечатление дополнит энергичный ирландский степ. Шоу пройдет 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радио «Эфи».
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио ИСИ играем мы по будням. Завтра в 8.20 на Радио ИСИ будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио ИСИ новости Людмила Гусева.
4: Доброе утро. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС, заявил накануне вице-премьер Александр Новак. Проблемы, по его словам, устраняются ежедневно. Разрыв в ценах на бензин крупных сетей и независимых заправок корректируется, пишет РБК. В Первоуральске из-за проблем с водоснабжением закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей. Сильные дожди спровоцировали подтопление в районе насосной станции. Ведется ремонт. Подачу холодной воды ограничили в целях соблюдения санитарных норм, сообщили в мэрии Первоуральска. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду с сухими воздушными массами из Африки. Сейчас он несет жару на юг России, где в ближайшие дни ожидаются температуры от 32 до 37 градусов. Между тем, на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В выходные и до среды. На следующей неделе Росгидромет обещает до плюс 28 градусов днем. В среду, 8 июля, в прогнозах, наконец, сухой и солнечный день. Людмила Гусева, Радио ИСИ.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. После обеда кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 21,23. В Асбесте тоже плюс 21,23. В Полевском плюс 18,20. В Каменске-Уральском плюс 22,24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио ИСИ.

0: Радио Си с вами на часах 8.41 в центре плюс 17. Сегодня четверг, 2 июля, и в этот день родилась мама Александра Сергеевича Пушкина. Что Надежда Ганнибал сделала для своего великого сына, о чем тот даже никогда не узнал, поговорим минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация. Новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи. Ласкала. Уоррен и Нэш. Плюс Докторс. Группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу. Трюки и гонки. Две сцены. Один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
0: На радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО Remax Motors Subaru Center Екатеринбург Юг Московская 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Небольшая пробка на Челюскинцев от Стрелочников до Космонавтов. Пробка на Черепаново Стрелочников от Готвальда до Челюскинцев. На Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. На Сибирском тракте от железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. И еще собирается транспорт на Шевской от Краснофлотцев до остановки Шевская. Самые загруженные магистрали – Челюскинцев в сторону ЖД вокзала, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
5: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65. АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
6: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 8.48 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17, днем плюс 21.23. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио «Си» с вами на часах 8.58 в центре Екатеринбурга плюс 18. На чемпионате мира по футболу появляются новые звезды, которые опережают предыдущих. Подробности в новостях на радио «Си» через пару минут. Ну а с 9 до 10 на радио «Си» будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Радио СИ 103,7 FM. 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге. В центре плюс 18. Днем плюс 21-23. На Радио СИ новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В Первоуральске из-за проблем с водоснабжением, возникших после сильных дождей в регионе, закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей. Решение было принято исключительно в целях соблюдения санитарных норм, сообщили в мэрии города, пишет Интерфакс. Напомню, в понедельник в регионе прошли сильные дожди и ливни. Они спровоцировали подтопление в районе насосной станции Верхнего Шайтанского водохранилища. Ремонтные работы на насосной станции идут круглосуточно. Не подается холодная вода 7,5 тысячам горожан. Из-за подтоплений в Первоуральске, еще в 4 муниципалитетах введен режим ЧС из-за затоплений, также в Екатеринбурге, Горно-Уральском округе, в Кушве и в Нижних Сергах. В Каменске-Уральском в ДТП с участием пьяного водителя погибли 4 человека. Авария случилась на улице Лермонтова. Как сообщили в облгаи, водитель «Инфинити» при развороте не предоставил преимущества в движении встречной ВАЗовской десятке. Водитель и трое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте. Результат освидетельствования водителя «Инфинити» показал наличие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,612 миллиграммов на литр. Личности погибших устанавливает полиция, пишет Ядин. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3, окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Прошлой ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, пишет газета.ру. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Они включают кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, нарушение местных законов, сообщил телеканал ABC. Экстремалами оказались руферы Ангела Николау и Иван Биркус. На шпиле Иван сделал Ангеле предложение руки и сердца. За происходящим следил полицейский вертолет. Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться на здания, свисать с них или прыгать, пишет «Москва-24». Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира. В матче 1/16 финала Мундиаля против Конго Кейн забил 2 мяча, обеспечив команде победу со счетом 2-1. Дубль позволил форварду довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13. У Пеле было 12 голов. Кейн сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года. Это до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств, отмечает «Вечерняя Москва». Сборная Англии выходит в 1/8 финала Мундиаля, где встретится с командой Мексики. Конго турнир покидает. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем облачно с прояснениями. После обеда кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. А температура воздуха плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 2 июля, на часах 9:09, в центре плюс 17. И уже минут через 5 на Радио Си гороскоп на сегодняшний четверг. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. Вопрос сегодня вот такой. Скорее всего, когда вам было 18-19 лет, вы делали это реже, чем в любом другом возрасте. Что 18-летние пропускают чаще других? Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Давайте вспоминать или предполагать. Скорее всего, когда вам было 18-19 лет, вы делали это реже, чем в любом другом возрасте. Что 18-летние пропускают чаще других? Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам! А мы сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс» Subaru Центр. Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Челюскинцев от Стрелочников до Космонавтов. На Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. На Сибирском тракте от Взрывников до Лесотехнического университета. И на Черепаново-Стрелочников от Готвальда до Челюскинцев. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Челюскинцев в сторону ЖД вокзала, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где мы разгадываем невероятный вопрос. Скорее всего, когда вам было 18-19 лет, вы делали это реже, чем в любом другом возрасте. Что 18-летние пропускают чаще других? Телефон Радио Си 235-103-7. Что скажете?
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Мы предполагаем, что это завтрак.
0: Завтрак?
1: Завтракают реже.
0: Это вы сейчас себя вспомнили?
1: Ну, отчасти, да.
0: Да.
1: В таком возрасте хочется побольше поспать. Лучше поспать, чем тратить время утром на завтрак.
0: Ну, вообще, в 18 лет родители завтрак уже не совсем, не всем подают, а взрослый режим жизни еще не установился. Вот в 18-19 лет это примерно происходит. Чаще всего люди завтракают уже после 50, не пропускают ни одного завтрака. И речь сегодня, да, про завтрак. Разгадали невероятный вопрос. Как вас зовут?
1: Меня зовут Татьяна.
0: Таня, а с кем гадали?
1: А с коллегами на работе.
0: То есть оторвались от работы, да?
1: Мы как раз завтракаем.
0: Серьезно, не пропускаете на работе?
1: Нам уже далеко не 18 лет, поэтому да, мы завтраки не пропускаем уже.
0: А что вы в рамках работы у себя в офисе, что за завтрак себе позволите?
1: Кашу, мы кушаем кашу обязательно по утрам, ну и какую-нибудь сладость.
0: Одну на всех?
1: Чаем.
0: Да.
1: У нас есть столовая, да, мы ходим в столовую.
0: Ага, и есть ответственный за сладкое, это вы?
1: Да-да,
0: наверное.
1: Можно и так сказать.
0: Тань, ну сегодня вы точно ответственная за правильный ответ в невероятном вопросе на Радио Си, а за это вы получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
1: Ура, здорово. А я Татьяна Тарасова из железнодорожного района. Разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь уже завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Веном, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
0: Каким образом меняется наше отношение к самому себе, если мы слишком часто смотрим соцсети? Об этом через пару минут на Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.23 в центре Екатеринбурга плюс 18. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга» Аками на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее от фильтра. Виртуальной реальности.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
0: В Екатеринбурге 9.24, в центре города плюс 18. Сегодня после обеда местами кратковременные дожди и грозы и плюс 21.23. Радио Си с вами. Хорошего вам четверга.
4: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотив.ру.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: На радио Си музыка, в которую можно запросто влюбиться. Песня называется «So easy to fall in love». Это Оливия Дин и ее свежий хит. На часах 9.29, в центре плюс 18. Сейчас на радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Доброе утро. Массированной атаке дронов сегодня ночью подверглась Ростовская область. Там сбиты 25 беспилотников. Над Ленинградской областью уничтожено 6 дронов. Между тем, Финляндия ввела ограничения над восточной частью Финского залива, сообщает агентство Reuters. В Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках и большие очереди там, где топливо есть. Многие АЗС просто закрыты, другие отпускают только дизель. Третьи работают по несколько часов в день, сообщают автомобилисты в соцсетях. В Екатеринбурге идет жара. Дожди наконец прекратятся, пишет Е1, ссылаясь на прогнозы погодных метеоресурсов. В конце недели в регионе ожидаются 30-градусные отметки. Но сегодня еще сохранится влияние циклона с севера Казахстана. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Буря ожидается на уровне G3. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
4: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
5: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 21,23. В Краснотурьинске тоже плюс 21,23. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 19,21. В Первоуральске плюс 18,20.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, на часах 9:38 и минут 25 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выяснили, что когда нам было 18-19 лет, мы обычно пропускали очень часто, чаще, чем в другом возрасте, завтрак. Обычно в 18 лет родители завтрак уже не подают, а взрослый режим жизни еще не установился. Ну и чаще всего люди завтракают регулярно, уже после 50 не пропускают ни один завтрак. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8, 12+.

0: живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Небольшие затруднения появляются на Вильгельме Дегенина от Сахарова до Краснолесья. И транспорт собирается на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка и на Сибирском тракте от улицы Взрывников до Лесотехнического университета. Самые загруженные магистрали – Ленина в обе стороны, Восточная в обе стороны, Репина из центра.
6: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
3: АО ГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
7: Радио «Си». 103.7 FM.

0: вами Радио ИСИ. Доброе утро и хорошего четверга. Сегодня 2 июля на часах 9:47 в центре плюс 18. Почему именно сегодня отмечается Всемирный день НЛО, узнаем во всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
1: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

Радио СИ, золотые хиты. В Екатеринбурге без 5:10. В центре города уже неделю как перекрыли улицу Пушкина, обратите внимание. А еще в Екатеринбурге на 2 месяца перекроют маленькую, но важную улицу Ротную в поселке Совхозной в Ленинском районе. Подробности в новостях на Радио СИ через пару минут. Еще узнаем, насколько подешевели этим летом квартиры в Сочи и что в Екатеринбург идет настоящая жара. А сейчас музыка понятная без слов. На Радио СИ Жан-Мишель Жар, Magnetic Fields.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 19. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
2: Доброе утро. В Кушве, пострадавшие от урагана, уже отремонтированы 47 домов. 1 июля губернатор Денис Паслер приехал в город и лично проверил ход восстановления. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах. Еще 59 готовят к ремонту. 160 строителей продолжают восстанавливать крыши. Кушвинцам, которые решили ремонтировать свои дома самостоятельно, региональные власти помогают со стройматериалами, рассказали в областном департаменте информполитики. Спецмашины вывозят мусор из города, делают по 200 рейсов ежедневно, пишет «Комсомольская правда». Вскоре в городе полностью восстановят газоснабжение. Пока завершены работы на 52 объектах из 76. Массированной атаке дронов сегодня ночью подверглась Ростовская область. Там сбито 25 беспилотников. К счастью, без разрушений и без пострадавших. Над Ленинградской областью сбиты 6 дронов. Между тем, Финляндия ввела ограничения над восточной частью Финского залива, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на ВВС страны. Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс Свободы» Армандо Мема заявил о том, что власти Финляндии, очевидно, сошли с ума, разрешив пролет дронов ВСУ над территорией страны для нанесения ударов по России. Российское правительство с 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, а также Эстонией и Латвией, пишет Москва-24. Квартиры в Сочи этим летом резко подешевели. Реальные цены вторички снизились на 12-15%. Об этом рассказал газете «РУ» директор федеральной компании «Этажи в Сочи» Павел Быков. Средняя стоимость квадратного метра за год продемонстрировала слабый рост 1-2%, но фактически объекты продаются дешевле, чем прошлым летом. Основная причина в слабом туристическом сезоне в этом году, из-за чего часть тех, кто покупал квартиру в ипотеку и планировал выплачивать ее за счет сдачи в аренду, не потянули платежи и срочно продавали и продают квартиры с дисконтом, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге на 2 месяца перекроют маленькую, но важную улицу Ротную в поселке Совхозный в Ленинском районе. С 14 июля и до 12 сентября ограничат движение в районе дома 21 на улице Комбинатской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Перекрытие связано с проведением сетей водоснабжения к новостройке на улице Комбинатской, 21. Водоканал просит граждан с пониманием относиться к временным неудобствам, пишет Ядин. В Екатеринбурге идет жара, а дожди наконец прекратятся, пишет Ядин, ссылаясь на прогнозы погодных метеоресурсов. В конце недели в регионе ожидаются 30-градусные отметки. Но сегодня еще сохранится влияние циклона с севера Казахстана, будут эти дожди. Завтра, 3 июля, осадки вероятны в основном в восточной половине области. С 4 по 6 июля будет преобладать погода без осадков, но возможны короткие локальные дожди, отметили в Уралгидромете. В понедельник, 6 июля, температура по области может составить до плюс 30 градусов. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: Реклама.

0: центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. И плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, а сейчас нас ждет рейтинг китайских автомобилей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
0: Наверняка это не критично, но если нет магнитолы... С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам четверга, сегодня 2 июля, в центре города плюс 19. Минут через 10 мысленно перенесемся в Италию, там, где проходят очень опасные скачки. Через минуту группа «Браво», «Дорога в облака» на Радио Си.
1: Реклама.

0: опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 Это паритет.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный, 0+.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: На радио 7 Нуар и Энели 3-1 или 3 к 1 на часах 10:19 в центре города плюс 20. Впереди Сандра Around My Heart, а прямо сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1,5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэли Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» – это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. 3 модели, 3 характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
1: Радио Си.

Казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: все золотые хиты на часах 10:32 в центре Екатеринбурга плюс 20. Впереди Scorpions. Does anyone know? А сейчас на радио «Си новости» Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Автомобилисты России начали массово устанавливать на свои машины газовое оборудование, пишет газета «Известия». Спрос на установку за последние два месяца составил 35% по сравнению с мартом-апрелем. В Кушве пострадавшие от урагана уже отремонтированы 147 домов. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах, еще 59 готовят к ремонту. 160 строителей продолжают восстанавливать крыши, сообщает Департамент информполитики. Свердловский областной медколледж в этом году выпустил рекордное количество выпускников. Более 4500 по 13 направлениям. Особенность выпуска – пилотный проект «Одна профессия, два диплома», отмечают «Вести». Николай Носков продолжает работать, несмотря на проблемы со здоровьем. Он записывает музыку, сообщил его коллега, певец Александр Иванов, известный под псевдонимом Иван. Напомню, ранее концерт Носкова отменили на одной из столичных площадок из-за состояния здоровья. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня после обеда кратковременные дожди, местами грозы, ну и в целом облачная погода с прояснениями. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21-23. В Асбесте тоже плюс 21-23. В Каменске-Уральском плюс 22-24. В Полевском плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си, Никельбэк, When We Stand Together, когда мы будем вместе. На часах 10:49 в центре Екатеринбурга плюс 20. На улице сегодня сырое, но еще теплое лето. К выходным будет сухо и очень жарко. Многие с нетерпением ждут выходных. Мы тоже, потому что в эти выходные на радио Си будут хиты 90-х с утра и до вечера. Коллекция лучших хитов 90-х на радио Си уже почти готова. Осталось совсем чуть-чуть дождаться только выходных. Впереди у нас Николай Носков. Это здорово. А прямо сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Сегодня день рождения у мамы Александра Сергеевича Пушкина. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
3: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: На радио «Си» Николай Носков. Вчера не состоялся его концерт по состоянию здоровья, хотя друг Носкова Александр Иванов сказал, что Николай продолжает заниматься музыкой, записывать ее, о чем мы, собственно, узнали из новостей на радио «Си». Что будет в ближайшем выпуске через 5 минут? Насколько чаще стали сейчас предлагать газовое оборудование для автомобилей и какое рекордное количество выпускников в этом году в Свердловском медицинском колледже? Об этом буквально через 5 минут, а сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Силы ПВО за ночь перехватили 327 украинских беспилотников над 19 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Дроны удалось сбить, в частности, над Астраханской областью, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, а также над Ленинградской, Нижегородской и Новгородской. Дроны перехвачены также над Москвой, Крымом и Кубанью. В Белгородской области загорелся дом в одном из сел. Погиб мужчина, его жена получила травмы, пишет газета.ру. Рекордный спрос на ГБО, газобаллонное оборудование зафиксирован в сервисных центрах России. Спрос на установку ГБО за последние два месяца вырос на треть. Рост составил 35% по сравнению с мартом-апрелем, пишет газета «Известия». Официальные сертифицированные сервисы по установке газобаллонного оборудования испытывают наплыв клиентов, заявил источник, близкий к Минэнерго. Сроки и цены разные. Примерная стоимость установки 55 тысяч рублей плюс оформление документов еще примерно 20 тысяч. По данным ГАИ, в начале года в стране насчитывалось 2 миллиона 300 тысяч автомобилей на газе, или около 3,4% от общего парка, который насчитывает 68 миллионов машин. В Свердловской области расширяется территория, охваченная паводками из-за дождей. За последние сутки в список пострадавших городов добавился Староуткинск. В воде там оказались 50 жилых домов, 62 приусадебных участка, сообщили в МЧС области. Всего в регионе уже пострадали от наводнения 336 жилых домов, 62 дачных дома, более 3000 приусадебных участков, 7 низководных мостов. Сегодня МЧС области прогнозирует затопление еще 100 жилых домов и сотни приусадебных участков в Староуткинске. Отдельные участки могут оказаться в зоне половодья, также в Камышловском районе, Махневском округе, Сухом Лагу, Артемовском и Верхотурье, пишет «Новый день». Свердловский областной медколледж в этом году выпустил рекордное количество специалистов – более 4700 по 13 направлениям. Дипломы торжественно вручали накануне в парке Маяковского. Самой востребованной специальностью остается сестринское дело. Дипломы медсестер получили более 3100 человек. Особенность этого выпуска – пилотный проект «Одна профессия, два диплома», в рамках которого каждый третий выпускник получил на последнем курсе вторую специальность. Наиболее популярными дополнительными направлениями стали анестезиология и реаниматология, скорая и неотложная медпомощь, передают «Вести». Труппа театра «Мускомедия» сегодня переезжает из своего здания в Екатеринбурге. Большая сцена закрылась на ремонт. С сентября и примерно год спектакли будут давать в ДКЖ и Дворце народного творчества. Переезд от здания «Мускомедия» на новой площадке сегодня будет театрализованным. В 11:30 отправится в путь капитан Грей из «Алых парусов», Екатерина Великая, император Николай I из «Декабристов», Буратино с «Золотым ключиком» и другие персонажи. Их будут сопровождать собака-муха, черный кот и голуби, партнеры актеров по сцене. Во дворе «Мускомедии» пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Это примерно после обеда. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 21.23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

радио UC Flying Decibels The Road. 11:09 в Екатеринбурге. Сегодня уже 2 июля. Дожди и грозы сохраняют интригу, но в выходные у нас будет снова очень жарко и сухо. Обойдемся без дождей. А пока наслаждаемся свежестью и отличной музыкой на радио UC. С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: На радио Си Sweetbox Everything's Gonna Be Alright. Прекрасный хит из 90-х. В предстоящие выходные у нас будет очень много хитов 90-х, вот прямо с самого утра и до самого вечера, и в субботу, и в воскресенье. А с помощью музыки будем перемещаться во времени. В эти выходные радио Си дарит уикенд хитов 90-х, яркие эмоции и только знакомые мелодии на 103.7 FM и на radioc.ru для лиц старше 12 лет. Впереди у нас Бенсон Бун, Mystical Magical, а сейчас на радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Доброе утро. Мировые цены на нефть продолжили сегодня падение. Биржевая стоимость марки Brent опустилась до отметки $70.10 за баррель. Аналитики связывают затяжное падение биржевых цен на нефть с постепенным восстановлением судоходства в Ормузском проливе. В Свердловской области расширяется территория, охваченная паводками из-за дождей. За последние сутки в список пострадавших городов добавился Староуткинск. Там затоплены 50 жилых домов, 62 приусадебных участка. На Камчатке вулкан Мутновский популярный у туристов выбросил 5-километровый столб пепла, сообщает телеграм-канал Амурмэш. Вулкан проснулся утром. В ближайших населенных пунктах в пределах 50-75 километров от вулкана возможен пеплопад. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду с сухими воздушными массами из Африки и несет жару на юг России, где в ближайшее время ожидается до плюс 37. В Свердловской области к понедельнику также ожидается до плюс 30 градусов, обещает Уралгидромет. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди,
2: рыбалка,
3: асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки,
4: видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
4: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
5: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 21-23.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си очень трогательная песня Кристины Агилеры «Hurt», которая особенно пронзительно звучит в такой вот летний день. 11:43. В Екатеринбурге впереди золотая коллекция радио Си. Там тройка песен, которые заряжены отличным настроением. Послушаем «Долорес Риордан», «Моби» и уже скоро «Рик Эсли», «Never Gonna Give You Up» откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио Си Долорес Риордан с песней Ordinary Day. И с такими песнями на радио Си любой день не сказать, что становится самым обычным. С вами Андрей Королев. В Екатеринбурге без 5:12. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка, понятная без слов. На радио Си гитарист-виртуоз Виктор Зинчук. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
2: Добрый день. Мировые цены на нефть продолжили падение. Биржевая стоимость Brent опускалась до отметки $70.10 за баррель, но потом поднялась до уровня 70-76. Таковы данные Investing. Аналитики связывают затяжное падение биржевых цен на нефть с постепенным восстановлением судоходства в Ормузском проливе. До войны на Ближнем Востоке по нему проходила пятая часть глобальных поставок сырья. На фоне прогресса в мирных переговорах США и Ирана участники рынка ожидают притока на глобальный энергорынок дополнительных партий сырья из стран Персидского залива, пишет «Москва-24». Из трех лагерей под Нижним Тагилом экстренно эвакуировали детей из-за паводка. Отдыху помешал разлив рек Тагил и Баранча из-за проливных дождей, сообщает местное издание «Все новости». Рядом с лагерем «Уральский огонек» затоплена дорога, но пока можно подъехать, и руководство попросило родителей срочно забрать детей. В лагерях «Баранчинские огоньки» и «Звонкие голоса» затопило водозаборную скважину. Смену завершили раньше срока. Напомню, в Первоуральске закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей из-за ограничений в подаче холодной воды. Затопило насосную станцию. Работы в Первоуральске идут круглосуточно. За неделю на Среднем Урале заметно подорожал картофель. Как сообщает Свердловскстат, сегодня килограмм стоит в среднем примерно 62 рубля, почти на 6,5% больше, чем неделю назад. Садоводы объясняют причиной подорожания картофеля то, что запасы старого урожая закончились, нового еще нет. Другие овощи подорожали в меньшей степени. Так, капуста стоит в среднем 58 рублей за килограмм, морковь 72, лук 61 рубль, пишет Новый День. Некоторые продукты немного подешевели. Свежие огурцы сейчас стоят примерно 147,5 рублей за килограмм, бананы 147 рублей. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Они включают кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, нарушение местных законов, сообщает телеканал ABC. Экстремалами оказались руферы Ангела Николау и Иван Биркус. На шпиле Иван сделал Ангеле предложение руки и сердца. Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться на здание, свисать с них и прыгать, отмечает Москва-24. Между тем, пара выложила в сети видео, на котором говорит о своей любви и благодарит СМИ США за то, что они рассказали про их акцию. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира. В матче 1/16 финала Мундиаля против Конго Кейн забил 2 мяча, обеспечив команде победу со счетом 2-1. Дубль позволил форварду довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13. У Пеле было 12 голов. Кейн сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года. Это до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств, отмечает «Вечерняя Москва». Сборная Англии выходит в 1/8 финала Мундиаля, где встретится с командой Мексики. Конго турнир покидает. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
1: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 19. Завтра в пятницу без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что минели рам-пам-пам. Меня зовут Леонид Филиппов, и я напомню, в эти выходные на радио Си нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Будем слушать те самые песни, которые не стареют, а стали самой настоящей классикой. Не пропустите в эти выходные на радио Си уикенд с хитами 90-х для слушателей старше 12 лет. На часах 12:11 и далее на радио Си. Рок-острова.
1: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Уралквартал — твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, Делин Радио Си Ванатек, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время оказался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – дракункулюс, что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса «Биарнес». Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что Юлия Зиверт. На часах 12:31, далее на радио «Сия» «Зиба» и «Португал The Man», но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Кушве, пострадавшие от смерча, отремонтировали 47 домов. Строительные работы ведутся в 22 жилых домах, еще 59 готовят к ремонту, сообщили в департаменте информполитики. Свердловский областной медицинский колледж в этом году выпустил рекордное количество специалистов – более 4500. Особенность выпуска – пилотный проект «Одна профессия, два диплома», отмечает телеканал «Вести». Автомобилисты России начали массово устанавливать на свои машины газовое оборудование. Об этом пишет газета «Известия». Рост спроса на установку за последние два месяца составил 35% по сравнению с мартом-апрелем. Художественный фильм «Зима в Простоквашино» выйдет накануне Нового года, 17 декабря, сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Напомню, 1 января фильм «Простоквашино» вышел в кинотеатрах России. Его режиссер Сарик Андреасян, он же снимает и «Зиму в Простоквашино». Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 19. Завтра в пятницу без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: слушаете Радио 7. На часах 12.43 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Адель, еще Дайдо и в самом начале мира хит One Night in Bangkok.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
2: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовной исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
7: Золотая коллекция. Радио Си.

На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Адель. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио 7 инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио «Си», час дня в Екатеринбурге. На радио «Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Привит». Завод стеновых материалов «Привит».
1: Добрый день. Водители Екатеринбурга сегодня застряли в пробках на Сибирском тракте из-за новых ограничений на пересечении с переулком Базовым. Там строится заключительный нижний мост мегаразвязки. Проезжую часть в среду заузили. Автомобилисты пишут, что изменена схема движения под новыми эстакадами на старом Сибирском тракте. Поток в сторону города пущен по встречной полосе. Изменилась схема проезда в переулке Базовом. Со стороны Базового в сторону Комсомольской на светофоре знаки движения по полосам. Правая поворот. Поворот направо, левая полоса налево. Обратно поворот Сибирского тракта в сторону Базового по дополнительной временной полосе под мостами. Такие ограничения будут до августа, сообщали ранее в мэрии, пишет Ядин. В Кушве, пострадавшие от урагана, уже отремонтированы 47 домов, сообщает сегодня Департамент информполитики области. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах. Еще 59 домов готовят к ремонту. 160 строителей продолжают восстанавливать крыши. Кушвинцам, которые решили ремонтировать сами, региональные власти помогают со стройматериалами, пояснили в областном департаменте. Спецмашины вывозят мусор из Кушвы, делают по 200 рейсов ежедневно. Вскоре в городе полностью восстановят газоснабжение, пока работы завершены на 52 объектах из 76, отмечает «Комсомольская правда». Губернатор Денис Паслер подписал указ о присуждении премии победителям и призерам двух чемпионатов. Денежное поощрение получат 46 молодых специалистов из Свердловской области и 28 их наставников, принявших участие в финале чемпионата «Профессионалы» и чемпионате высоких технологий 2025 года. Чемпионатное движение способствует укреплению кадрового потенциала Свердловской области, отметил Денис Паслер. Также призеры могут получить возможность пройти стажировку или предложение о трудоустройстве. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский аэропорт Внуково, сообщается на онлайн-табло авиагавани. Авиаперевозчик Air Tanzania планирует летать между двумя странами трижды в неделю по маршруту Дар-эс-Салам, Москва-Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner по вторникам, четвергам и субботам, пишет «Вечерняя Москва». Фильм «Зима в Простоквашино» выйдет в прокат накануне Нового года, 17 декабря, сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Она отметила, что первый проект понравился зрителям, и создатели поспешили снять второй. Напомню, 1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна вышел в кинотеатрах России. Дядю Федора сыграл Роман Панков, его отца Павел Прилучный, почтальона Печкина Ивана Хлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка создали с помощью компьютерной графики, озвучили их Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: Реклама.

0: скидки Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 20, завтра в пятницу преимущественно без осадков, северный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 14-16, и завтра днем до плюс 24.
2: Пять лучших песен о любви на радио 7 украсят ваш день.
3: На радио 7 5 песен о любви.
1: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Рики Повери и Lighthouse Family. Также будут Империя и Алекс Уоррен. И в самом начале Аха.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что реки по времени. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного настроения в этот четверг. Далее на радио «Зия» Дабас и сразу после «Танцы минус».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, это Кайли Миноук, далее на радио «Си» Роксет, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Добрый день. В Свердловской области остаются затопленными 300 домов, более 3000 приусадебных участков в 17 муниципалитетах. Ликвидируют последствия подтопления более 300 человек, 90 единиц техники, сообщили в МЧС. В Кушве, пострадавшие от урагана, снят лимит на продажу автотоплива. «Газпромнефть» разрешает заправлять бензин и дизель в канистры. Топливо необходимо для бесперебойной работы генераторов, бензопил, спецтехники при восстановлении домов, пишет Ядин. Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению беспилотников. Один квадрокоптер сбросил на территорию депмиссии контейнер с красной краской. Второй с прикрепленной имитацией бомбы упал вблизи здания Роспосольства, пишет РИА Новости. Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский Внуково. Летать туда из Москвы будет трижды в неделю авиаперевозчик Air Танзания. Остров Занзибар, напомню, славится белоснежными пляжами и лазурной водой. В Танзании есть гора Килиманджаро и сафари, где можно видеть животных в естественной среде. Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
4: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
5: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: И погода на радио «Сим». За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в пятницу преимущественно без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что студио. На часах 13.41 и дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Маранди и Брайан Адамс и в самом начале Абба Dancing Queen.
1: Реклама. Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУГА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
2: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
3: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что Маранди Энджелс на часах без 5:02, далее на радио «Россия» Хёртс, «Wonderful Life», и перед этим инструментальная музыка, оркестр Поля Мария.
1: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 12+. Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
7: 103.7 FM. Радио «Сити».
0: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете «Радио Си», 14.01 в Екатеринбурге, на «Радио Си Новости» и Людмила Гусева.
2: Добрый день. Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинение против гражданина Украины по делу о подрыве северных потоков. Следователи считают, что диверсанты сняли яхту для доставки газопроводом больших объемов высокоэффективной взрывчатки в международные воды в районе датского острова Борнхольм. Там группа диверсантов прикрепила взрывные устройства к таймерам газопроводам до 22 сентября 2022 года. Взрывные устройства сработали в том же году 26 сентября. Обвиняемый гражданин Украины вместе с сообщниками разрабатывал план диверсии по поручению украинских госструктур. Целью диверсии было навсегда перекрыть поставки по газопроводам и не допустить получения России доходов от продажи газа, пишет «Коммерсант». Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению беспилотников. Один квадрокоптер сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской. Второй с прикрепленной имитацией бомбы упал вблизи здания Роспосольства, рассказали в пресс-службе дипмиссии. Там подчеркивают, что подобные инциденты стали систематическими, а расследование до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов. При этом речь идет о прямом нарушении шведского законодательства, пишет газета.ру. В Свердловской области затоплены более 300 домов, более 3000 приусадебных участков в 17 муниципалитетах. В пунктах временного размещения находится 18 человек. Ликвидируют последствия подтоплений более 300 человек, 90 единиц техники. За сутки от воды освободились более 180 частных жилых домов, почти 1500 приусадебных участков, 2 участка автодорог, сообщили сегодня в МЧС области. Спасатели оказывают адресную помощь, вывозят людей с подтопленных территорий. Организован подвоз питьевой воды. Продолжается расчистка русел рек и откачка воды, пишет «Новый день». На главной улице Нижнего Тагила, проспекте Ленина, остановят движение трамваев. Будут ремонтировать теплосети, сообщает «Тагил Лайф». Ремонтные работы должны были начаться накануне, 1 июля, но сроки перенесли из-за сильных дождей и паводка. Перекладывать сети решили, когда вода полностью уйдет. Подрядчик заменит 600 метров теплотрассы на улице Красноармейской от отделения Соцфонда России до перекрестка с улицей Газетной. После этого проведут работы на перекрестке с проспектом Ленина в Тагиле. Трамваи в этот период ходить по проспекту не будут. Машины пустят по одной полосе в каждую сторону, пишет «Комсомольская правда». Для студентов из 14 стран, которые учатся в Екатеринбурге, устроили туристический пикник у горы Волчиха, сообщает «Уральский меридиан». На пикник пригласили 30 участников Международного клуба дружбы, которые приехали из Саудовской Аравии, Индии, Хорватии, Таджикистана, Перу и других стран. Студентов посвятили в туристы на вершине Волчихи и накормили обедом в полевых условиях. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре текущего года, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
1: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 21. Завтра в пятницу без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Альма. Я напомню, в эти выходные на Радио Си нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Будем слушать те самые песни, которые не стареют, а стали самой настоящей классикой. Не пропустите в эти выходные на Радио Си уикенд с хитами 90-х для слушателей старше 12 лет. На часах 14.11, далее на Радио Си Ронда, Бледный бармен и сразу после Элис Мертон.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
2: Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель Brand Free 1 килограмм. 219 рублей 99. Копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, это Селин Дион. На часах 14:31. Далее на радио Си One Republic. Но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Свердловские антимонопольщики не выявили сговоров на топливном рынке. Об этом сообщила представитель руководства управления ФАС области Ольга Смирнова. При этом отметила, что ведется строгий контроль, пишет «Комсомольская правда». Напомню, в регионе наблюдаются дефицит автотоплива, растут на него цены. Между тем, в России зафиксирован рекордный спрос на ГБО, газобаллонное оборудование для машин. Рост спроса за последние два месяца составил 35% к марту-апрелю, пишет газета «Известия». Черногория открыла визовый центр в Екатеринбурге. Там будут оформлять визы для граждан третьих стран и россиян, планирующих пребывание в стране более месяца. На срок до 30 дней россияне могут находиться в Черногории без визы, но только до вступления этой страны в ЕС. Фильм «Зима в Простоквашино» выйдет накануне Нового года, 17 декабря, сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Напомню, 1 января этого года фильм «Простоквашино» вышел в кинотеатрах России. Его режиссер Сарик Андреасян. Он же снимает и «Зиму в Простоквашино». Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты +21. Завтра в пятницу без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью +14-16. И завтра днем до +24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что доктор Албан. На часах без 15:03. Самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Rag & Bone Man с хитом Human. Еще Rednecks и в самом начале Майкл Джексон.
1: Реклама. Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Оздоровление и отдых на курорте у Вильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. О Энсенир. Курорт у Вильды. РН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок у Вильды. Курорт у Вильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция. Радио Си.

0: В завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Rag & Bone Man, далее на Радио Си Bon Jovi, It's My Life, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Свердловские антимонопольщики не выявили сговоров на топливном рынке региона. Об этом сообщила начальник отдела по борьбе с картелями управления ФАС Ольга Смирнова. По ее словам, на сегодняшний день нет сигналов о том, что динамика цен – это результат каких-либо соглашений между участниками рынка, либо злоупотребления со стороны крупных участников, например, доминирующим положением. При этом, если на топливном рынке выявят недобросовестные действия, будут приняты соответствующие меры, пишет «Комсомольская правда». Напомню, топливо в регионе продолжает дорожать. Больше всего почти на 5% подорожал бензин АЕ-92. Также регион испытывает дефицит автотоплива. Между тем, в России зафиксирован рекордный спрос на ГБО – газобаллонное оборудование для автомобилей. Рост спроса за последние два месяца составил 35% к марту и апрелю, пишет газета «Известия». Официальные сертифицированные сервисы по установке ГБО испытывают наплыв клиентов, говорит источник, близкий к Минэнерго. Сроки и цены разные. Примерная стоимость установки – 55 тысяч рублей, плюс оформление документов – еще примерно 20 тысяч. По данным ГАИ, в начале года в стране насчитывалось 2 300 тысяч автомобилей. Автомобилей на газе или около 3,4% от общего парка машин. Черногория открыла визовый центр в Екатеринбурге. Там будут оформлять визы для граждан третьих стран и для россиян, планирующих пребывание в этой балканской стране более месяца. Такие же центры появились в Москве, Архангельске, Мурманске и других городах. Пока россияне по-прежнему могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Но после вступления страны в Евросоюз властям Черногории придется синхронизировать законы с европейскими. Это означает в том числе наличие более жесткого визового режима. Также Черногория готовится ужесточить миграционные законы, сложнее станет получить вид на жительство. «Уши, лапы, рок-н-ролл» – так называется большой фестиваль в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным, который пройдет в Екатеринбурге. 12 июля он состоится в «Свобода концерт-холле». Там состоятся конкурсы, яркие фотозоны, музыкальная программа со специальными гостями, солистами Екатерининского оркестра Алексеем Петровым и артистом театра эстрады Вячеславом Ливановым. В 2 часа дня состоятся разные активности, конкурсы, сбор средств и кормов для животных, вход бесплатный. На благотворительный концерт в 16:00 вход по билетам, но детей до 7 лет пустят бесплатно при наличии подтверждающих документов. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их данным, буря достигнет уровня G3 и окажется мощнейшей с марта текущего года. Впрочем, мощность бури оценивается по 5-бальной шкале. Предполагаемое время начала события – период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Прошлой ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, напоминает газета.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: И погода на «Радио 7». За окном в эти минуты плюс 21. Завтра в пятницу без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. «Радио 7».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Майли Сайрус. Сегодня четверг, 2 июля на календаре. И вот так вот забегая вперед, я напомню, что в эти выходные на Радио 7 нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. На часах 15:11 и далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.etp.ko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
6: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: что выбрали 103.7 FM.
1: Это радио Си.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что группа 30 февраля, далее на радио Си ПД Time Files, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Добрый день. Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинение против гражданина Украины и его подельников по делу о подрыве северных потоков. Следователи считают, что сообщники разработали план диверсии по поручению украинских госструктур, чтобы навсегда перекрыть поставки по газопроводам. Из трех лагерей под Нижним Тагилом экстренно эвакуировали детей из-за паводка. Об этом сообщает местное издание «Все новости». Напомню также, что в Первоуральске закрыты 10 лагерей из-за ограничения подачи воды после подтопления местной насосной станции. За неделю на Среднем Урале заметно подорожал картофель, сообщает Свердловскстат. Сегодня килограмм стоит почти на 6,5% больше, чем неделю назад. Садоводы объясняют причину подорожания тем, что запасы прежнего урожая закончились, нового еще нет. Двум российским руферам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. На шпиле молодой человек сделал предложение девушке. Пара выложила в сети видео из изолятора, в котором благодарит американские СМИ за подробное освещение их экстремальной акции. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 21, завтра в пятницу без осадков, северный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 24.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио 7.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. Это Радио Си. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Three Doors Down», еще «Шивари» и в самом начале «Крис Ри».
1: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
2: 12+. В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радио 7, музыка, которую мы любим, и это Фридерс Даун в завершении золотой коллекции. Далее на Радио 7 Мариус и Джулия с хитом Rain, и перед этим инструментальная музыка Vice Hand Timeless.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Александра Короткова, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
2: Здравствуйте. В России с 1 октября будут введены ограничения для самозанятых, выполняющих заказы через цифровые платформы. Продолжительность работы на одного клиента не должна превышать 60 часов в месяц в течение полугода. Об этом пишет РБК. При превышении порога фрилансер больше не сможет принимать новые заказы этого клиента. Площадка их просто заблокирует. Цель новой нормы – ограничить подмену трудовых отношений, при которых бизнес оформляет фактических сотрудников как самозанятых, экономя таким образом на налогах. Изначально порог составлял 160 часов и позволял фрилансерам работать над долгосрочными проектами. Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты водителя автобуса, который сбил пешеходов у храма Большой Златоуст. И защита, и обвинение представляли в суде в своей позиции. Суд оставил меру пресечения обвиняемому без изменения. Об этом пишет «Новый день» со ссылкой на пресс-службу. Напомню, что в аварии погибли 4 человека, в том числе 9-летний мальчик. Еще трое пострадавших до сих пор остаются в больнице. Высокий уровень воды в Исете в Екатеринбурге сохраняется даже через 3 дня после рекордного дождя. Набережные в центральной части города частично остаются подтопленными. Фотографии публикует портал Я-1. Напомним, согласно заявлениям синоптиков, с учетом понедельника, 29 июня, в Екатеринбурге в первый месяц лета выпала тройная норма осадков. Россияне используют перерыв на еду в качестве способа сбежать с работы. Так ответили 52% респондентов. Больше 40% вспоминают о еде ближе к обеду, и каждый четвертый думает о приеме пищи уже до начала рабочего дня. Главными поводами для перекуса на работе респонденты называют голод, а также усталость, стресс или напряжение. Кроме этого, в списке ответов оказалось общение с коллегами и просмотр. Простая скука. Финляндия нашла на границе с Россией золото. По данным геологоразведки, речь идет сразу о 4 месторождениях, разрабатывать которые начнут в ближайшие 4 или 5 лет. Протяженность золотоносной жилы может составлять до 7 километров. Тянется ли она на российскую территорию, не уточняются, пишет «Известия». В это же время уникальный самородок из 2 видов янтаря весом в 1,5 килограмма и возрастом около 40 миллионов лет добыли на Калининградском янтарном комбинате. Об этом сообщили представители Ростеха. Самородок назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Об этом пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
3: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
1: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 22, завтра в пятницу без осадков, северный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 24.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио 7.

0: Главным хитом лета 2017 стал когда-то этот хит. Это суперхит под названием «Деспасито» на Радио 7. Ну а самые яркие и любимые хиты 90-х в эти выходные мы будем слушать с вами на Радио 7. Я напомню, нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Будем обязательно подпевать, так что не пропустите для слушателей старше 12 лет. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 16.11 и далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АУГК Руда, УГРН 122-660-0350-01, Екатеринбург.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфорт планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
5: Алганская Югория. Акция до конца июля этого года.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

Но так, мы не виделись 100 лет, закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и это «Игла» через «Safe Tonight». На часах 16:31, далее на радио «Зия» Зейн, но прежде новости.
1: Здравствуйте. Мошенники разработали схему с фейковыми предупреждениями об атаках беспилотников. По данным полиции, поддельные сайты имитируют систему оповещения под названием «Радар РФ». Под предлогом подключения уведомлений предлагают ввести шестизначный код, а после этого жертве сообщают о взломе личного кабинета и просят позвонить на выделенную линию поддержки. Этого делать категорически нельзя, напоминают в полиции. В Свердловской области 95% самокатчиков не спешиваются на перекрестках. Также практически все водители СИМ нарушают правила проезда перекрестков, рассказал на пресс-конференции замначальника ГАИ Свердловской области Дмитрий Кузнецов. Тем не менее, в этом году наблюдается тенденция по уменьшению количества ДТП с участием СИМ. Дагестан снова популярен у российских туристов. Регион вернулся в топ продаж туров после проседания в апреле и мае. Динамика бронирования в республике заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирования Крыма, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 22. Завтра в пятницу без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Queen, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Томас Невегрин, еще Элтон Джон с хитом Belief и в самом начале The Zayles.
1: Реклама.
2: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсемир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
6: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Золотые хиты на Радио Си, и только что Томас Новогрин, и на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Коза Деловита, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. В России все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября, заявила Эльвира Набиуллина. Использовать этот вид нацвалюты начнут системно значимые банки и крупные торговые предприятия, напомнила глава ЦБ. Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный. И, конечно, все время находимся в дискуссиях с банками, какой функционал развивать и как лучше развивать, цитирует Коммерсант. Выступление Эльвиры Набиуллиной на финансовом конгрессе ЦБ. Свердловский департамент по развитию туризма предупредил путешественников и жителей региона. Туристов просят воздержаться от сплавов там, где из-за сильных ливней случился паводок. Ситуация в муниципалитетах Среднего Урала стабилизируется и находится под контролем, добавили чиновники. Несмотря на благоприятные прогнозы, уровень воды в реках повышен, видимость подводных препятствий минимальная, в том числе из-за подтопления временно закрыты низководные мосты, что создает угрозу безопасности, пишет портал Е1. Представители свердловских сельхозпредприятий пожаловались на дорогое топливо. Поставщики увеличили цены для представителей АПК в 2, если не в 3 раза с конца мая и до начала июля, пишет агентство ЯН. Часть фермерских хозяйств продолжает работу на остатках топлива, которое приобрели до начала сбоя на топливном рынке страны. Чтобы сэкономить, некоторые комбайны приходится отправлять на обычные автомобильные заправки. В Свердловском управлении ФАС ранее заявили, что отдельно контролируют цены на топливо, которое поставляют уральским аграриям. В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мороженое. Чтобы не нанести вред здоровью, надо смотреть на этикетку, проверять жирность мороженого. Также важно оценивать витрину, в которой продукт хранят. Нужно, чтобы холодильное оборудование работало, а температурный режим соблюдали. По внешнему виду продукт должен быть нежным и кремовым, без крупных кристаллов льда. Слишком рыхлое, либо наоборот каменное мороженое может указывать на нарушение рецептуры. Самые безопасные города мира находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, следует из рейтинга аналитического агентства NAMP. Первые 4 места заняли Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Пятерку замкнула Доха в Катаре, а за ней следует Дубай. Самый высокий уровень безопасности среди российских городов оказался в Нижнем Новгороде. В мировом рейтинге это 59-е место. Москва по безопасности на 117-й строчке, а Санкт-Петербург на 137-м месте. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
0: Синоптики на завтра, 3 июля, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 16, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Яркий хит «Поймай меня, если сможешь». «Catch me if you can» Алан Уолкер и Сарана на Радио Си, музыка, которую мы любим. С нами дальше «Брейнсторм», «Ветер». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. 12+. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками». На Сибирском тракте 24Б.
2: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Remax Motors». Subaru Centric Тимбург Юг. Московская 214А. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу скопление машин на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Щор состоит от Машинной до 8 марта. Объездная дорога от Громова до Амундсена. Серафим Дерябина от Волгоградской до Шаумяна. Пробка на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. Самая загруженная магистраль сейчас это Ленина по направлению к ВИЗу.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Радио Си. 103.7 FM.

0: Это Оливия Дин на Радио Си, музыка, которую мы любим. Летим далее. У нас через минуту загадочный француз в черных очках Эфар Дэвид. Pick up the phone на Радио Си.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое 449,99 за 1 килограмм. Палочки кукурузные «Витек» 79,99 за 350 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: вами только что Анастейша на радио Си 103.7 FM. Певица, кстати, анонсировала выход нового альбома. Называется он Symphonic Revolution. Будет он с симфоническим оркестром. Далее Дэвид Гетта и Сиа Флеймс. Это через полторы минуты. Ну а пока новости Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевская.
1: Здравствуйте. В Дагестане раскрыли преступную группу, которая воровала нефтепродукты. По версии следствия, кража происходила во время перекачки из скважин. С 2025 года оказалось украдено не менее 110 тонн. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны 4 человека, пишет РИА Новости. Единые требования для мемориальных досок разработали в администрации Екатеринбурга. Главная цель рекомендаций – формирование и совершенствование архитектурно-градостроительного облика города. Также появление документа должно пресечь самовольную установку досок на фасадах зданий. В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Пухосос». Документ находится на первоначальном этапе рассмотрения. В ведомстве подчеркнули, что информация о якобы уже состоявшейся регистрации товарного знака не соответствует действительности. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
4: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
5: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: Синоптики на завтра, 3 июля, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 16, днем плюс 22-24.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 500 77 85. Сайт sofp.ru.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Сегодня в Кировском. Шашлык кавказский, охлажденный. Сибагра 359,99 за 1 килограмм. Творог кировский 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». В городе пробок на 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Затруднений чуть прибавилось. Отмечу скопление машин на Кольцовском тракте Луганской машинной. От переходного переулка до Фурманова пробка на Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. Сибирский тракт Декабристов стоят от Буторина до Чапаева. Московская улица от Хасановской до Волгоградской. Ленина от Луначарского до Хохрякова. По магистралям самые загруженные — это Московская к Объездной, Восточная в обе стороны, Репина в центр.
5: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65. АОГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: нами только что «Аха» на радио «Си» в золотой коллекции часа. Дальше Лана Дель Рей, молодая и красивая, но пока музыка понятная без слов. «Фидель Уикет» на радио «Си». Спонсор инструментальной музыки ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. В Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус «Минск-Анапа». Легкие ранения получили два водителя из Гомельской области. Пассажиры автобуса, атакованного на таможенном переходе «Красный камень», не пострадали. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на белорусские СМИ. Автобус выполнял регулярный рейс, который официально проходит по этому маршруту. В Свердловской области на утро четверга были подтоплены более 300 коттеджей и дач и 3 с лишним тысячи приусадебных участков в 17 муниципалитетах. За сутки вода после проливных дождей ушла с территории почти 200 жилых домов. Кроме этого, от воды освободились две дороги и около 1500 огородов. Спасатели МЧС продолжают работу в подтопленных районах. Несмотря на то, что наибольшее количество осадков выпало в понедельник, вода еще в может прибывать. До конца дня повышение уровня Чусовой возможно на территории поселка Староуткинск, сообщили в региональном управлении МЧС. В это же время добровольцы Алексея Вихарева помогают устранить последствия паводка в Нижних Сергах. В городе работают активисты волонтерского центра депутата. Они восстанавливают церковный музей в Крестовоздвиженском храме, который попал в зону подтопления после сильных дождей. Алексей Вихарев помогает храму с 2019 года. За это время был проведен масштабный ремонт. Отмечу, волонтеры депутата сейчас также работают и в Кушве. Уже больше недели они устраняют последствия смерти. В Роскомнадзоре рассказали о количестве отраженных хакерских взломов в июне. За месяц в ведомстве пресекли почти 1500 DDoS-атак. Самый продолжительный взлом длился почти четверо суток, об этом пишет Интерфакс. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Германии, Аргентины, а также Нидерландов. Речь об этом идет в релизе Роскомнадзора. Хакеры атаковали телеком-отрасль. Максимальное количество инцидентов при этом коснулось Центрального федерального округа. Ученые смогли объяснить происхождение кровавого водопада в Антарктиде. Загадочное явление зафиксировали почти 10 лет назад у ледника Тейлора. Кровавый водопад получил свое название из-за ярко-красного цвета. Его воде придает растворенное трехвалентное железо. Оно окисляется, контактируя с воздухом. Источником водопада является подледное озеро, изолированное от поверхности около 1,5 миллиона лет назад. Бактерии, которые существуют в нем, без солнца и кислорода получают энергию за счет окисления железа и серных соединений. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
0: Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 16, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты на Радио Си. С нами только что кино «Хочу перемен». Еще одна заряжающая энергией песня на старте – это Рэя «Натали Донт». Послушаем буквально через пару минут на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Приятного вечера.
1: Реклама. Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8, 12+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО Remax Motors, Subaru Центр Екатеринбург Юг, Московская 214А. 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Московская от объездной дороги до Волгоградской улицы. Амундсена стоит от Московской до объездной. Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. Московская от Хасановской до Волгоградской улицы. Опять же Московская от Хомякова до Радищева. Самая загруженная магистраль – это Московская в обе стороны.
1: Реклама.
3: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
1: Радио Си. 103.7 FM.
5: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Финал рабочего дня. Вроде как лучше стала погода, даже солнце периодически появляется, что очень радует. Ну и подходящая под все это великолепие песня «Don't worry, be happy» только что на Радио Си Бобби Макферрен. Далее включаем Бурито «Мама». Оставайтесь с Радио Си.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Никита и Тарантула. Автодак на радио Си, музыка, которую мы любим. С нами дальше Тейлор Свифт. А сейчас интересная тема. Встречаем Анну Романову на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время оказался в России чем-то экзотическим. Но если сказать тархун, то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – дракункулюс, что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса биарнес. Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Такой красивый, неторопливый хит от Westlife Soledad на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Шакира дальше. Также нас ждут Ace of Base с хитом Wheel of Fortune. А начнем золотую коллекцию с Pink Floyd на Радио Си. Сейчас о пробках. За минувшие полчаса ситуация в городе практически не поменялась. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Московская от объездной дороги до Волгоградской улицы. Сибирский тракт стоит. Также Декабристов от Буторина до Чапаева. ЕКАТ от 51-го километра до реки Решетка. Московская от Хомякова до Малышева. Самая загруженная магистраль сейчас это Московская в обе стороны.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. Алгайская Югория, акция до конца июля этого года.
2: Радио Си, 103.7 FM.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

0: И только что Шакира на Радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше Everything But The Girl Missing. Эта песня буквально через 7 минут, но раньше музыка понятная без слов. Мелодия, которая в этот вечер добавит немного уюта. The Moment, Кенни Джи на Радио Си.
1: Реклама. Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи, Екатеринбург, вход свободный. 6+.
2: Сегодня в Кировском. Пельмени классические. Мираторг. 199,99 за 700 граммов. Сыр моцарелла мини. Первый вкус. 89,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
4: 103.7 FM. Радио Си.

0: Без 1 минуты 7 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила, как ситуация с топливом в России влияет на экономику страны. Банк России исходит из временного характера происходящего и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации, заявила Эльвира Набиуллина. Центробанк внимательно следит за ситуацией. Председатель Совета директоров Банка России также добавила, что правительство страны на данный момент может принимать разные меры, включая и временные, и административные ограничения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на белорусский туристический автобус. Это произошло сегодня в Брянской области. В Рио губернатора этого региона Егор Ковальчук сообщил СМИ, что белорусских граждан из автобуса уже перевезли в Гомельскую область, а шестеро россиян остаются в пункте временного размещения. В результате атаки беспилотника в районе таможенного перехода «Красный камень» пострадали два водителя. Среди 19 пассажиров автобуса «Минск-Анапа» пострадавших нет. В Первоуральске запустили насосную станцию, которую в начале недели вывели из строя проливные дожди. В администрации города сообщили, что обследование тепловых пунктов и насосных станций в городе продолжается. Жители Первоуральска в это же время снова сообщают о грязной воде, которая идет из водопровода. Сегодня и завтра в Первоуральске должны провести внеплановую промывку и дезинфекцию водозаборных скважин. Об этом пишет «Новый день». В прошлом году в Екатеринбурге удалось пресечь больше 2000 нарушений правил движения со стороны самокатчиков. Это удалось сделать за счет контроля, который власти города установили для кикшеринговых компаний. В госавтоинспекции добавили, что рост количества ДТП со средствами индивидуальной мобильности в Екатеринбурге произошел параллельно с увеличением количества электросамокатов на улицах. Если в 2020 году в городе их было около 4500, то теперь 17 000, пишет КП Екатеринбург. Британская принцесса Анна вышла в свет, надев платье 42-летней давности. В соцсетях жители Лондона активно обсуждают видео, на котором младшая сестра Карла III в макси-платье лимонного цвета с цветочным принтом и разрезом до колена. Как пишет газета Ру, 75-летняя дочь Елизаветы II это же самое платье надевала в 1984 году во время поездки в Гамбию. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
2: Реклама.

0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, 3 июля, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 16, а днем до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: С вами Роман Калашников, и сегодня мы разыграем пару билетов на трибьют-фест «Мировые легенды 6+.» Уверен, многие уже приготовились набирать номер радио Си 235-103.7. Кто третьим дозвонится, тот и заберет приз. 235-103.7. Играем в третий звонок на радио Си.
2: Реклама. Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Remax Motors». Subaru Центр Екатеринбург-Юг. Московская 214А. 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Дороги в целом свободны. Есть лишь затруднения местами. Вот про эти места и поговорим. А Амундсен от Московской до объездной дороги плотно на ЕКАДе от 51-го километра до реки Решетка. Светлореченскую отмечу от Репина до Соболева. Объездную дорогу от Громова до Амундсена. Опять же, объездную от Московской до Амундсена.
2: Реклама.
5: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: Радио Си. 103.7 FM.

0: Напомню, на радио играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает приз.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Вы дозвонились самый первый.
1: Поторопилась. Ну, желаю удачи следующему.
0: Что это за звуки у нас? Кто ж до нас дозвонился? Здравствуйте, есть кто?
2: Здравствуйте.
0: Вы дозвонились вторым.
2: Передаю привет своей любимой жене, дочкам, сыну. Всем привет.
3: Добрый вечер.
0: Закончился ваш рабочий день? Расскажите.
3: Ой, закончился. Пробкам добираться домой.
0: А сегодня вроде немного пробок. Или где-то в определенном месте есть?
3: В определенном месте постоянная улица Суходольская стоит.
0: А, понятно, да, там действительно и плотное движение. Ну что ж, через пробки пробрались, теперь самое время получить приятные впечатления, эмоции. Вы от Радио Си получаете классный приз, вы третий дозвонились, и билеты на Трибьют Фест «Мировые легенды» ваши. Поздравляю вас!
3: Отлично, большое вам спасибо, обожаю Радио Си. Прям всем-всем-всем удачи, замечательного дня.
0: Далее на правах рекламы. The Beat Love мастерски исполняет бессмертные хиты ливерпульской четверки и воссоздает на сцене концерт легендарных Beatles. Это незабываемое шоу, которое словно машина времени переносит в эпоху битломании 60-х. Встречаемся 16 июля в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет. Дальше на Радио Си вернемся к музыке. У нас на старте Челентано.
4: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-6156, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Хорошего всем нам летнего вечера. Спасибо, что проводите его в компании Radio C. У нас только что Кулио, Gangsta's Paradise. Дальше золотая коллекция для вас Григориан и Сара Брайтман, но Mercy, Please Don't Go. А начнет Бонни Тайлер нашу золотую коллекцию Radio C.
1: Реклама.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль, твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
3: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль, ваш отдых с пользой для здоровья.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
5: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. В целом по городу движение относительно свободное. Отмечу скопление машин на Амундсена от Волгоградской до Объездной, на Объездной дороге от Московской до Амундсена, плотно на Екате от Садов до реки Решетка. Сибирский тракт стоит от Буторина до Базового переулка. Московскую отмечу от Объездной дороги до Волгоградской улицы.
6: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
7: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
8: Золотая коллекция «Радио Си».

0: мне кажется, прям дарит ощущение полета очень возвышенные, воздушные голоса Григориан и Сара Брайтман. Moment of Peace в золотой коллекции Radio C. Depeche Mode дальше, но пока предлагаю вспомнить мистический сериал Twin Peaks. Послушаем саундтрек к сериалу в обработке диджея Dado. На Radio C инструментальная музыка. Спонсор ООО «Atlantic Pro». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Екатеринбург, 8 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на Радио Си.
2: Здравствуйте. Глава Банка России заявила об отсутствии переохлаждения в экономике страны. В ней есть структурные и отраслевые проблемы, заявила Эльвира Набиуллина. Она также пояснила, что структурные проблемы фиксируют там, где есть ограничения по экспорту. В среду глава ЦБ рекомендовала использовать саму фразу «переохлаждение экономики» аккуратнее. Председатель Банка России в середине недели прокомментировала высказывание главы Сбербанка Германа Грефа и его призыв снижать ключевую ставку, напоминает «Коммерсант». Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале ВМАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. Да, два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами. Работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета «Ру». А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
1: Сейчас о погоде на завтра, 3 июля. Синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков. Ночью в Екатеринбурге до плюс 16, а днем будет плюс 22-24. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вот насколько все-таки на Урале непредсказуемая погода. Недавно выходил на улицу, думал, поделюсь впечатлениями, что наконец-то тепло, наконец-то сухо. И вот захожу в помещение, смотрю в окно, а там идет дождь. Сейчас он уже практически закончился, по крайней мере, в центре. Ну, вот такая у нас уральская погода. Независимо от того, что происходит за окном, отличного вам вечера, друзья, в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Дальше слушаем Михея Джуманджи «Туда». А пока слово нашему автообозревателю на «Радио Си».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
7: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
8: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
9: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Телефон рекламной службы 235 09 05.
11: Радио Си.

0: Эрос Рамазотти на радио Си «Золотые хиты». Дальше яркая новинка у нас Бруно Марс. Буквально через полторы минуты «I Just Might». Не пропускайте, но пока время гороскопа на радио Си Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможны эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивные русла и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

Руси музыкальный пульс Екатеринбурга. I could stay awake just to hear.

0: Сабрина Карпентер, Tears, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Золотая коллекция дальше, включаем One Republic, чуть раньше E-Type, Angels Crying. Классная вещь, а начнет Boy George нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
3: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Это One Republic на Радио Си в нашей музыкальной подборке золотой коллекции. Roxette дальше порадует нас хитом How Do You Do, добавим рока в этот вечер, но пока музыка понятная без слов. Ян Хаммер на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 16. Днем в Екатеринбурге плюс 22-24. Примерно так же в Асбесте и Каменске-Уральском. В Полевском чуть холоднее, до плюс 20 днем.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Относительно теплый летний вечер. Город как будто бы замер перед пятницей. Завтра в это время, думаю, будет гораздо больше активностей, по крайней мере, в центре. Ну и под все это дело очень подходящая песня «Take My Breath Away, Берлин» на Радио Си. Много интересного у нас и дальше. Сейчас, например, «Madcon Beggin». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет!

0: обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
1: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

нами только что Pink на Радио Си в золотой коллекции часа. Начинаем дальше романтический вечер. Его открывают Enigma с песней Sadness. Ну а сейчас Виктор Зинчук, мелодия «Токката» на Радио Си.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ЛНР номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Марк Алмонд на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше с нами Грегуар, Рю де Зетуаль, «Улица звезд». Ну и сейчас тоже в каком-то смысле о звездах расскажет нам Анна Романова. Гороскоп на Радио Си. Давайте послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье, будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками, возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника, он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивные русла и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают синоптики 3 июля в пятницу переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 16, а днем до плюс 24. Это чуть теплее, чем сегодня.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Вы слушаете «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу, уверен, для многих долгожданную. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас Фауста Папетти, «Реалити». Давайте послушаем музыку, понятную без слов. На «Радио Си».

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время оказался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – «дракункулюс», что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса «биарнес». Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее отфильтрованной виртуальной реальности.
5: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале в МАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. До два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета.ру. А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод. Автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836-м, а ее великий сын через год. последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826-м, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1,5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэли Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
2: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.

Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си. Obsession.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время казался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – «драконкулюс», что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса «биарнес». Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее отфильтрованной виртуальной реальности.
5: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале ВМАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. До два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета.ру. А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836-м, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826-м, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1,5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэли Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль «микроволновкой на колесах», это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время оказался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – дракункулюс, что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса «Биарнес». Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее отфильтрованной виртуальной реальности.
5: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале ВМАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. Да, два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасываем достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета «Ру». А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836-м, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826-м, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1,5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя-трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэле Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время оказался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – «дракункулюс», что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса биарнес. Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее отфильтрованной виртуальной реальности.
5: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале в МАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. До два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета.ру. А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836-м, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826-м, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1,5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэли Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль «микроволновкой на колесах», это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.